0: Ты
1: хамэ
0: лури.
2: Я так оло. Цаца хамэ лури.
1: Поне име, хэдэс хабуря а. Чинчэну, парсу ё юру.
0: Ты зимы не сильбе. Ты зо, анчи суан, гяжин ищу сильбе. Ми юги ищим сэрта, зимы не сильбе.
2: Я хуча дэда, е. Ты зимы рэдуэ, а, зимы рэдуэ.
1: Ман хава кибжи хачига. Ман зу нямле, чамчуа чэбжуба.
2: Хэдэ куба пьэзик дэда.
0: Ман зэ лу, хамэ лу ни зо. Хэ зэ вамы са чуэли.
3: Ah,
2: 我来撸你一撸啊！撸你一撸！
0: 快去！